niyugaagaataqtu nalunangitu niyugaaqninga tamannaqarpu aneqsaaninga anumninga aniaruq qappuaqoaalui tamantagaanernivininga ilua ilummuangaartuvini qapulituinnalerto anialeqtu aneqsaap aneq imauttuutigiluga aneqsaapalliaruq anernigaanivalliaruq niuqialeqtu niuqiaqami piyunnasiuminneqsaulermiyuq makikasuarninga niaqunga taligillutut alappaleqataqtuuq takuluulaalerrsunilu inunnik iluvatsiluni saneanittitat amittunik aneqsaigasuartuqarmat taimeitausuuq kamagijausuuqungittoq aneqsaigasuartaq аллариарисууммата инуи илами амалуни ааниасертикуннут қаажималуннут қаллунаану аатситуиннасуу қаажимане қаажангитту таматумуга ааниасертиугалуарсутик анерсайгасуарниумитсаанут қаллунаагалуарсута анерсайгасуарутингааттиулангуммима қаллунаап инюлли намминингани ухаавунга анерсайгасуарутингани таймэтсуне аанерсаати таулоорсималуқ таймэккуагажараа лугусиуқатигижараа таймаккингува халахэё тайматохугалувини угалоорсуни анерсайлавини имааталмеатаатангуалик инеққумеанаанарсуни қатангутиксангуара тигуа таантагаккигува халахэё тайкунаартувини унгалами анерсайлавини угами қаажиманеаққасиу таманна ау ау кингуллиусууумма кувигиермак ахэрунгани пиюулаарсуни ау аумми угаасимми юккингуллиусуу таманна ажугаттуулангитту кингуллиусуу каажиманеаққасиу иммахаа таманна ноққаниаттангиммат имак пиамичаалус амичаалуммата илангитакулаусуунгитуаалуммата итиумит туартуалу